Он там! Что это? Там! В углу! Положится! Растет! Близится! Держитесь, стонет! Чур! Чур!